0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод,

0: Челябинске 7 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Антимонопольная служба опровергла слухи о повышении тарифов ЖКХ в июле. И в центре Челябинска обустроят новую площадку для выгула собак. Федеральная антимонопольная служба опровергла слухи об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля. Об этом сообщает портал Polit74.ru. Информация о повышении тарифов ранее появилась в некоторых СМИ. Ведомстве объяснили, что согласно правительственному плану 2024 года, индексация действительно была назначена на 1 июля. Но в ноябре прошлого года план был скорректирован. Сроки индексации в этом году перенесли на октябрь. Ее размер дифференцирован в зависимости от региона. В Челябинской области он составит 14%. Антимонопольная служба подчеркнула, что ведомство проконтролирует процесс и примет меры, чтобы не допустить необоснованного завышения цен на коммунальные услуги. И хорошая новость для собачников и всех челябинцев, которые любят гулять по Аллее Славы. Теперь они не будут мешать друг другу. Горожанам, выгуливающим своих питомцев, предлагают перейти на специальную площадку. Сейчас ее достраивают по адресу Красноармейская, 140. Это тихое место с тренажерами рядом с ДК «Общество глухих». По контракту на площадке должны проложить широкие тротуары, провести озеленение, а также установить скамейки и перголы с качелями. Кроме того, здесь появится освещение и видеонаблюдение. Ход работ проверил мэр Челябинска Алексей Ложкин. Он остался доволен и напомнил, что площадку обустроили по просьбам самих горожан. Камерный театр Челябинска запустил необычный творческий эксперимент. Все лето здесь будет работать режиссерская лаборатория «Гамлетомания». В театре взяли самую известную пьесу Шекспира, разбили ее на 5 частей и отдали каждую разным постановщикам. Каждый из них создаст свой собственный художественный мир с уникальным жанром и визуальным языком, рассказали в Министерстве культуры области. Роль Гамлета в каждом эскизе доверят разным артистам камерного театра. Затем режиссер Искандер Сакаев, который уже работал в камерном, соединит 5 самостоятельных эскизов в единое сценическое полотно. Зрители смогут увидеть этот спектакль-конструктор в конце сентября. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: «Хавейл Июль». Там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 24, в Карталах, Садке и Миасе – плюс 26 градусов. В Троицке, Южноуральске и Челябинске – до 28 тепла.

0: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
1: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжелобольным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 24. В Карталах, Сатке и Миасе – плюс 26 градусов. В Троицке, Южноуральске и Челябинске – до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью 11-16, выше 0. Днем во вторник – плюс 20-25.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 1.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их. Кого куда? Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость.
4: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
6: На красивом, элегантном,
7: проходимом и компактном.
5: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
7: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
3: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
5: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных 141.
6: Этим летом во всех аптеках «Фармленд», «Фармлото» 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Официальный дилер автомобилей KGM Sanyong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
2: А дети?
1: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
2: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
1: Дома по цене квартиры в новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Челябинске 8 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске популярный автобус поменяет маршрут. И в столице региона запустили новую метеостанцию. Челябинский маршрут номер 50 с 1 июля перейдет на регулируемый тариф и поменяет схему движения. Об этом аргументам и фактам сообщили в организаторе перевозок. Вместо проспекта Ленина он поедет по улицам Первой Пятилетки, Труда, Российской и Братьев Кашириных, а на северо-востоке – по Новоградскому проспекту. Отмечается, что изменения сократят время в пути и обеспечат транспортом новые микрорайоны. На маршруте будут работать 18 автобусов малого класса в будни и 12 выходные. Интервал в движении составит 10-15 минут. Пассажирам напомнили, что до проспекта Ленина с северо-востока можно доехать на автобусе номер 4, а с северо-запада – на маршрутах номер 2 и 64. В Челябинске начала работу новая метеостанция. Ее запустили в поселке Шершни, пишет портал chel.tv.ru. Оборудование установили десятиклассники из инженерного класса Копейской школы номер 16. Под руководством специалистов Курчатов-центра и сотрудников Челябинского гидромедцентра. Техника позволит на системной основе собирать данные о температуре воздуха, влажности, атмосферном давлении и осадках. Это поможет улучшить точность прогнозов погоды и быстрее реагировать на экстремальные метеоусловия. А школьники получат доступ к сведениям, которые собирает метеостанция, и смогут делать на их основе собственные научные проекты. За первые 4 месяца этого года жители Челябинской области оформили ипотечные кредиты на 32 миллиарда рублей. Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2025-го. При этом количество выданных кредитов увеличилось на 68% и составило порядка 9 тысяч. Об этом пишет информагентство «Федерал Пресс». Доля выдач в рамках семейной ипотеки постепенно уменьшается. Эксперты связывают это с ужесточением условий льготной программы и снижением рыночных ставок по ипотечным кредитам. Кроме того, часть жителей Южного Урала сместила спрос с первичного жилья на вторичное, цена которого обычно ниже. И далее выпуски о погоде.
1: Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 24. В Карталах, Сатке и Миасе – плюс 26 градусов. В Троицке, Южноуральске и Челябинске – до 28 тепла.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Regina's на Свердловском тракте 5R. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
4: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
6: Ген, ты чего пешком?
7: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
6: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в радиатор 74. Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай, радиатор 74. Первый плотничный переулок 9.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 24. В Карталах, Сатке и Миасе – плюс 26 градусов. В Троицке, Южноуральске и Челябинске – до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью 11-16, выше 0. Днем во вторник – плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
9: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри, до машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри, до него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
10: Держи дистанцию 3 секунды.
11: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: В ЖК «Шишкин» легко начать.
13: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
12: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
14: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
15: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. Эко-вывоз набирает водителей категории С. С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. Эко-вывоз. Мы меняем жизнь к лучшему.
16: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Stank 500 – комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе и настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Stank 500 Techno Premium. В наличии за 7 миллионов 299 тысяч у официального дилера Tank Reginas. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Каширинах 141А.
1: Добрый день, меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники Велодент на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник Велодент.
2: Запись по телефону плюс 7 351 246 77 77. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Лариса, где выгодно купить Джили?
4: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в Планете Авто. У них новые Джили от 2 579 990 рублей.
3: Построить маршрут.
4: Строю маршрут до Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
3: Поехали в Джили Планета Авто.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 9 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Антимонопольная служба опровергла слухи о повышении тарифов ЖКХ в июле. И в центре Челябинска обустроят новую площадку для выгула собак. Федеральная антимонопольная служба опровергла слухи об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля. Об этом сообщает портал polit74.ru. Информация о повышении тарифов ранее появилась в некоторых СМИ. Ведомстве объяснили, что согласно правительственному плану 2024 года, индексация действительно была назначена на 1 июля. Но в ноябре прошлого года план был скорректирован. Сроки индексации в этом году перенесли на октябрь. Ее размер дифференцирован в зависимости от региона. В Челябинской области он составит 14%. Антимонопольная служба подчеркнула, что ведомство проконтролирует процесс и примет меры, чтобы не допустить необоснованного завышения цен на коммунальные услуги. И хорошая новость для собачников и всех челябинцев, которые любят гулять по Аллее Славы. Теперь они не будут мешать друг другу. Горожанам, выгуливающим своих питомцев, предлагают перейти на специальную площадку. Сейчас ее достраивают по адресу Красноармейская, 140. Это тихое место с тренажерами рядом с ДК «Общество глухих». По контракту на площадке должны проложить широкие тротуары, провести озеленение, а также установить скамейки и перголы с качелями. Кроме того, здесь появится освещение и видеонаблюдение. Ход работ проверил мэр Челябинска Алексей Ложкин. Он остался доволен и напомнил, что площадку обустроили по просьбам самих горожан. Камерный театр Челябинска запустил необычный творческий эксперимент. Все лето здесь будет работать режиссерская лаборатория «Гамлетомания». В театре взяли самую известную пьесу Шекспира, разбили ее на 5 частей и отдали каждую разным постановщикам. Каждый из них создаст свой собственный художественный мир с уникальным жанром и визуальным языком, рассказали в Министерстве культуры области. Роль Гамлета в каждом эскизе доверят разным артистам камерного театра. Затем режиссер Искандер Сакаев, который уже работал в камерном, соединит 5 самостоятельных эскизов в единое сценическое полотно. Зрители смогут увидеть этот спектакль-конструктор в конце сентября. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 24. В Карталах, Сатке и Миасе – плюс 26 градусов. В Троицке, Южноуральске и Челябинске – до 28 тепла.

0: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
3: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я – Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники «Вэлла Дент». Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В «Вэлла Дент» мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. «Вэлла Дент» – заботой о вашей улыбке.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия – живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-700. 51.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 24. В Карталах, Сатке и Миасе – плюс 26 градусов. В Троицке, Южноуральске и Челябинске – до 28 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью 11-16, выше 0, днем во вторник – плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь». Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, «Роданг» усиленные, нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Грузоподъем «Спецтехника» производит и продает грузовые стропы всех типов, любой грузоподъемности и длины. Город Миас. Контактный телефон 35 13 55 33 22.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
5: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик. Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
6: 26-06-26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26

0: Пропустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Тутс-тутс квиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся каждую пятницу в 19.00 в ресторане «Брудершафт». 12 июня игра по всем эпохам и направлениям. 19 июня тематика «Только припевы любимых хитов». 26 июня легендарный формат «Верните мой 2007». Расписание и регистрация в группе ВКонтакте «Тутс-тутс-квиз» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте домнаспартаке.рф или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: Да не грущу, у меня все гуд. Просто вспомнил, что у меня был друг. Хотелось большего, но оказалось проще. Если без

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске популярный автобус поменяет маршрут. И в столице региона запустили новую метеостанцию. Челябинский маршрут номер 50 с 1 июля перейдет на регулируемый тариф и поменяет схему движения. Об этом аргументом и фактом сообщили в организаторе перевозок. Вместо проспекта Ленина он поедет по улицам Первой Пятилетки, Труда, Российской и Братьев Кашириных, а на северо-востоке – по Новоградскому проспекту. Отмечается, что изменения сократят время в пути и обеспечат транспортом новые микрорайоны. На маршруте будут работать 18 автобусов малого класса в будни и 12 выходные. Интервал в движении составит 10-15 минут. Пассажирам напомнили, что до проспекта Ленина с северо-востока можно доехать на автобусе номер 4, а с северо-запада – на маршрутах номер 2 и 64. В Челябинске начала работу новая метеостанция. Ее запустили в поселке Шершни, пишет портал chel.tv.ru. Оборудование установили десятиклассники из инженерного класса Копейской школы номер 16 под руководством специалистов Курчатов-центра и сотрудников Челябинского гидромедцентра. Техника позволит на системной основе собирать данные о температуре воздуха, влажности, атмосферном давлении и осадках. Это поможет улучшить точность прогнозов погоды и быстрее реагировать на экстремальные метеоусловия. А школьники получат доступ к сведениям, которые собирает метеостанция, и смогут делать на их основе собственные научные проекты. За первые 4 месяца этого года жители Челябинской области оформили ипотечные кредиты на 32 миллиарда рублей. Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2025-го. При этом количество выданных кредитов увеличилось на 68% и составило порядка 9 тысяч. Об этом пишет информагентство «Федерал Пресс». Доля выдач в рамках семейной ипотеки постепенно уменьшается. Эксперты связывают это с ужесточением условий льготной программы и снижением рыночных ставок по ипотечным кредитам. Кроме того, часть жителей Южного Урала сместила спрос с первичного жилья на вторичное, цена которого обычно ниже. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: «Хавейл июль». Там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл июль» на Копейском шоссе 88/9. Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Садке и Миасе плюс 25. В Магнитогорске и Златоусте 24 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилер. Центр «Черри Теннет Регинос» на Свердловском тракте 5R.
4: Цена действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
5: Тянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
0: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжелобольным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

неблагодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит. Я боюсь, что стал вообще не тем, стал не тем, да и вообще не там. Я боялся и...

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Садке и Миассе плюс 25. В Магнитогорске и Златоусте 24 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем во вторник плюс 19-24.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Стильный рамный внедорожник Тэнк 300 в комплектации City Drive в наличии у официального дилера Тэнк Регинос за 4 499 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность Тэнк 300. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера Тэнк Регинос на Каширинах 141А.
1: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске на площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».
1: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
3: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
4: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Мероприятия в честь Дня памяти и скорби проходят по всей Челябинской области. И в вузах, и колледжах стартовала приемная кампания. Сегодня по всей Челябинской области проходят мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. С самого утра южноуральцы возлагают цветы к мемориалам. Организованы различные культурные и образовательные мероприятия. Общероссийская минута молчания пройдет в 14.15 по местному времени, а в Кыштыме собирают огненную картину войны из тысячи свечей. Участники выкладывают образы мемориалов и символов победы около ДК «Победа» в память о погибших. Также южноуральцы могут присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти». На сайте можно зажечь виртуальную свечу в память о героях Великой Отечественной войны. В минувшие выходные в вузах и колледжах Челябинской области стартовала приемная кампания. Высшие учебные заведения готовы принять в этом году более 25 тысяч студентов, сообщили в региональном Минобре. Из них более 9,5 тысяч на бюджетные места. В колледжах для ребят подготовили 17 тысяч бюджетных мест. Подать документы в учебные заведения абитуриенты могут тремя способами. Через сервис поступления в вуз онлайн, на портале госуслуги, лично в приемной комиссии или же через Почту России. Согласно статистике последних лет, чаще всего выпускники выбирают педагогические, инженерно-технические, естественно-научные и медицинские специальности. В Челябинске свыше сотни домов остались без горячей и холодной воды на весь день. Это связано с необходимостью срочного ремонта на водоводе, сообщили в пресс-службе МУП ПОВВ. Всего отключения затронули 115 домов в советском районе Челябинска. Работы здесь стартовали с 9 утра. Под отключение попали дома по улицам Блюхера, Дарвина, Кузнецова, Мебельная, Рылеева и другим. Ориентировочно ремонт будет идти до 20 часов. Соцучреждения в течение дня организуют подвоз питьевой воды. И далее выпуски о погоде.
3: Погода.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Садке и Миасе плюс 25. В Магнитогорске и Златоусте 24 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 26.

0: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70. 16+.
1: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре Midpoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева, 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

своими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя до рассвета.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Садке и Миассе плюс 25. В Магнитогорске и Златоусте 24 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем во вторник плюс 19-24.

0: куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.

0: Фарфоре. Карбонат свиной всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске прошла масштабная патриотическая акция «Свеча памяти». И проезд школьников предложили сделать бесплатным круглый год. В канун Дня памяти и скорби у Вечного огня в Челябинске прошла акция «Свеча памяти». Представители власти, руководители и сотрудники силовых структур, представители ветеранского движения, духовенства и воспитанники патриотических движений зажгли свечи в память о героях Великой Отечественной войны, а также возложили к мемориалу цветы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Всего здесь собрались более 400 человек. Церемонию открыли символической минутой молчания, а старт акции дали залпы салюта. Особую атмосферу создавали выступления ведомственных вокальных коллективов с патриотическими песнями. Российские школьники должны ездить на общественном транспорте бесплатно круглый год, причем льгота должна действовать по всей стране. С таким предложением выступили в Госдуме, сообщает ТАСС. Для студентов депутаты предлагают делать обязательную 50% скидку как на городской транспорт, так и на пригородные поезда, и тоже круглогодично. Это позволит снизить финансовую нагрузку на семьи и создать равные условия для получения образования по всей стране, подчеркнули авторы инициативы. В Челябинске утвердили новый проект комплексного развития территории немецкого квартала в Металлургическом районе. Об этом пишут «Аргументы и факты». Он предусматривает более масштабное обновление. К плану добавили второй смежный участок, из-за чего территория увеличилась вдвое – с 1,5 до 3 гектаров. В течение ближайших 7 лет на этих землях снесут 16 многоквартирных домов по улицам Социалистическая и Мира. Также здесь реконструируют коммунальные сети. На освободившемся месте подрядчик сможет возвести жилые дома разной этажности, а также социальные и коммерческие объекты – от поликлиник и школ до магазинов и гостиниц. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Садке и Миасе плюс 25. В Магнитогорске и Златоусте 24 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 26.

0: потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Добрый день. Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники «Велладент». Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. «Велладент» мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Садке и Миасе плюс 25. В Магнитогорске и Златоусте 24 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем во вторник плюс 19-24.

0: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ «Никслайн-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Regina's на Свердловском тракте 5R. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
2: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
3: А дети?
2: Не волнуйся. Площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
3: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
2: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Газ универсальный. Всего 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня. Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в России ввели уголовную статью за поддельные медицинские справки. И челябинских перевозчиков с начала года оштрафовали более чем на 30 миллионов рублей. В России вступили в силу поправки, ужесточающие ответственность за подделку медицинских справок. По новым нормам изготовление и сбыт поддельных документов будут наказывать ограничением или даже лишением свободы на срок до 4 лет, а также штрафом до 1 миллиона рублей. В качестве альтернативного наказания суд может назначить принудительные работы на тот же срок. Кроме того, сроки наказания могут увеличить, если преступление совершено при помощи сети с использованием служебного положения, группы лиц или для сокрытия другого преступления. А самое суровое наказание до 8 лет тюрьмы грозит, если из-за подделки документов произошло массовое заражение людей. Перевозчиков челябинской агломерации только с января по апрель этого года оштрафовали на сумму 32,5 миллиона рублей. Об этом агентство новостей «Доступ» сообщили в региональном организаторе перевозок, сотрудники которого контролируют работу маршрутов по регулируемому тарифу. За транспортом следят как в автоматическом режиме, так и путем регулярных выездных проверок. Самые частые нарушения – невыполнение рейсов и несоблюдение расписания. Также в списке грязь внутри и снаружи автобусов и проблемы с терминалами оплаты. Мониторинг выполнения рейсов и выездные проверки продолжаются, заверили в учреждении. На железнодорожном вокзале в Челябинске собираются установить интеллектуальную систему отопления. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Специальная техника будет автоматически следить за погодой и с учетом ее изменений поддерживать комфортный микроклимат в здании вокзала. Ранее такое оборудование уже было установлено в 5 вокзалах Москвы, а также в Екатеринбурге, Казани и в других городах. В этом году обновление затронет Челябинск и еще 5 городов, в том числе Нижний Новгород и Новосибирск. В РЖД рассчитывают, что инновации сделают вокзалы более экологичными и, в частности, помогут сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: «Хавейл Июль». Там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Садке и Миасе плюс 25. В Магнитогорске и Златоусте 24 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

когда уже иссякли мира силы. Все было в трауре, все никла от невзгод.

0: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинос, братьев Кашириных 141.
1: Этим летом во всех аптеках Farmland Farmlotto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlotto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
2: Имеются противопоказания. Требуется

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Садке и Миассе плюс 25. В Магнитогорске и Златоусте 24 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем во вторник плюс 19-24.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В ЖК «Шишкин» легко начать.
7: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
6: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
7: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
8: Только 26 июня в Светофоре. Свинина на кости охлажденная. 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
9: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. Эковывоз набирает водителей категории С. С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. Эковывоз. Мы меняем жизнь к лучшему.
10: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
11: На красивом, элегантном,
12: проходимом и компактном.
10: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
12: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
13: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26-го...

0: Ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжело больным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте! В этом выпуске мероприятия в честь Дня памяти и скорби проходят по всей Челябинской области. И в вузах, и колледжах стартовала приемная кампания. Сегодня по всей Челябинской области проходят мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. С самого утра южноуральцы возлагают цветы к мемориалам. Организованы различные культурные и образовательные мероприятия. Общероссийская минута молчания пройдет в 14.15 по местному времени, а в Кыштыме собирают огненную картину войны из тысячи свечей. Участники выкладывают образы мемориалов и символов победы около ДК «Победа» в память о погибших. Также южноуральцы могут присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти». На сайте можно зажечь виртуальную свечу в память о героях Великой Отечественной войны. В минувшие выходные в вузах и колледжах Челябинской области стартовала приемная кампания. Высшие учебные заведения готовы принять в этом году более 25 тысяч студентов, сообщили в региональном Минобре. Из них более 9,5 тысяч на бюджетные места. В колледжах для ребят подготовили 17 тысяч бюджетных мест. Подать документы в учебные заведения абитуриенты могут тремя способами. Через сервис поступления в вуз онлайн, на портале госуслуги, лично в приемной комиссии или же через Почту России. Согласно статистике последних лет, чаще всего выпускники выбирают педагогические, инженерно-технические, естественно-научные и медицинские специальности. В Челябинске свыше сотни домов остались без горячей и холодной воды на весь день. Это связано с необходимостью срочного ремонта на водоводе, сообщили в пресс-службе МУП ПОВВ. Всего отключения затронули 115 домов в Советском районе Челябинска. Работы здесь стартовали с 9 утра. Под отключение попали дома по улицам Блюхера, Дарвина, Кузнецова, Мебельная, Рылеева и другим. Ориентировочно ремонт будет идти до 20 часов. Соцучреждение в течение дня организует подвоз питьевой воды. И далее выпуски о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Садке и Миасе плюс 25. В Магнитогорске и Златоусте 24 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 26.

0: светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена павших. 3 года, 10 месяцев, 18 дней длилась Великая Отечественная война. Она унесла десятки миллионов жизней. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в фашистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу, кто дошел до Берлина и Праги. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, поселках, стертых с лица земли, о сотнях городов, разрушенных, но непокоренных. Наши солдаты насмерть стояли под Москвой и Сталинградом, везли хлеб в блокадный Ленинград, принесли свободу узникам Освенцима. Они не захватывали чужие страны, не искали славы, они защищали родину и свои семьи. В день начала войны мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся домой.
1: Минута молчания.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Садке и Миасе плюс 25. В Магнитогорске и Златоусте 24 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем во вторник плюс 19-24.
0: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
9: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
9: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
10: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
11: Тянем?
12: Потянем.
11: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
12: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
14: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
15: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
16: 26-06-26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26-го.

0: Отпустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.

0: Челябинске 15 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске: в Челябинске прошла масштабная патриотическая акция «Свеча памяти». И проезд школьников предложили сделать бесплатным круглый год. В канун Дня памяти и скорби у Вечного огня в Челябинске прошла акция «Свеча памяти». Представители власти, руководители и сотрудники силовых структур, представители ветеранского движения, духовенства и воспитанники патриотических движений зажгли свечи в память о героях Великой Отечественной войны, а также возложили к мемориалу цветы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Всего здесь собрались более 400 человек. Церемонию открыли символической минутой молчания, а старт акции дали залпы салюта. Особую атмосферу создавали выступления ведомственных вокальных коллективов с патриотическими песнями. Российские школьники должны ездить на общественном транспорте бесплатно круглый год, причем льгота должна действовать по всей стране. С таким предложением выступили в Госдуме, сообщает ТАСС. Для студентов депутаты предлагают делать обязательную 50% скидку как на городской транспорт, так и на пригородные поезда, и тоже круглогодично. Это позволит снизить финансовую нагрузку на семьи и создать равные условия для получения образования по всей стране, подчеркнули авторы инициативы. В Челябинске утвердили новый проект комплексного развития территории немецкого квартала в металлургическом районе. Об этом пишут «Аргументы и факты». Он предусматривает более масштабное обновление. К плану добавили второй смежный участок, из-за чего территория увеличилась вдвое – с 1,5 до 3 гектаров. В течение ближайших 7 лет на этих землях снесут 16 многоквартирных домов по улицам Социалистическая и Мира. Также здесь реконструируют коммунальные сети. На освободившемся месте подрядчик сможет возвести жилые дома разной этажности, а также социальные и коммерческие объекты – от поликлиник и школ до магазинов и гостиниц. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Садке и Миасе плюс 25. В Магнитогорске и Златоусте 24 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 26.

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

кости. Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемую уникальность.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Садке и Миассе плюс 25. В Магнитогорске и Златоусте 24 градуса выше нуля. В Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Ночью 13-18 выше нуля. Днем во вторник плюс 19-24.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в России ввели уголовную статью за поддельные медицинские справки. И челябинских перевозчиков с начала года оштрафовали более чем на 30 миллионов рублей. В России вступили в силу поправки, ужесточающие ответственность за подделку медицинских справок. По новым нормам изготовление и сбыт поддельных документов будут наказывать ограничением или даже лишением свободы на срок до 4 лет, а также штрафом до 1 миллиона рублей. В качестве альтернативного наказания суд может назначить принудительные работы на тот же срок. Кроме того, сроки наказания могут увеличить, если преступление совершено при помощи сети с использованием служебного положения, группы лиц или для сокрытия другого преступления. А самое суровое наказание до 8 лет тюрьмы грозит, если из-за подделки документов произошло массовое заражение людей. Перевозчиков челябинской агломерации только с января по апрель этого года оштрафовали на сумму 32,5 миллиона рублей. Об этом агентство новостей «Доступ» сообщили в региональном организаторе перевозок, сотрудники которого контролируют работу маршрутов по регулируемому тарифу. За транспортом следят как в автоматическом режиме, так и путем регулярных выездных проверок. Самые частые нарушения – невыполнение рейсов и несоблюдение расписания. Также в списке грязь внутри и снаружи автобусов и проблемы с терминалами оплаты. Мониторинг выполнения рейсов и выездные проверки продолжаются, заверили в учреждении. На железнодорожном вокзале в Челябинске собираются установить интеллектуальную систему отопления. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Специальная техника будет автоматически следить за погодой и с учетом ее изменений поддерживать комфортный микроклимат в здании вокзала. Ранее такое оборудование уже было установлено в 5 вокзалах Москвы, а также в Екатеринбурге, Казани и в других городах. В этом году обновление затронет Челябинск и еще 5 городов, в том числе Нижний Новгород и Новосибирск. В РЖД рассчитывают, что инновации сделают вокзалы более экологичными и, в частности, помогут сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: «Хавейл Июль». Там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Садке и Миасе плюс 25. В Магнитогорске и Златоусте 24 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
3: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Сильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Сити Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 499 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Кашириных 141А.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

или пустых обещаний. Хочется просто уйти, и хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

0: осколком идти, но не копаться бы в прошлом. Хочется просто уйти, только уйти невозможно. Кто тебе снова звонит? Это Катя, Полина, да в общем неважно. Мой абонентский молчит.
1: Абонент.

0: года. Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
1: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Садке и Миассе плюс 25. В Магнитогорске и Златоусте 24 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем во вторник плюс 19-24.
3: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
4: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Тянем?
7: Потянем.
6: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
7: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
8: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.
9: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Regina's на Свердловском тракте 5R. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
1: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750 16 16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
3: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на bar.midpoint.ru. 18+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Официальный дилер автомобилей KGM Sanyong находится на Братьев Кашириных 147.
1: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжело больным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Шушневском пляже спасатели вытащили из воды 5-летнюю девочку. И в Челябинске вода вернется в оставшиеся после первого этапа опрессовки дома. 5-летняя девочка едва не утонула в Челябинске. ЧП произошло накануне на Шершневском пляже, пишет портал chelkp.ru. Ребенок плавал на спасательном круге, но в 10 метрах от берега круг перевернулся, и девочка начала тонуть. Спасатели среагировали мгновенно и достали малышку из воды. Ее жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Однако на ситуацию обратил внимание мэр Алексей Ложкин. Он отметил, что сезон только начался, но уже есть происшествия с детьми. Мэр поручил подготовить социальную рекламу по безопасному поведению на воде. Она должна появиться в общественном транспорте и на рекламных щитах. Также на пляжах необходимо установить напоминание для родителей не оставлять детей у воды без присмотра. В Челябинске горячая вода до конца недели вернется в 8 домов, оставшихся с первого этапа опрессовок. Тогда воду отключили более чем 1300 многоквартирных домах. Исполняющий обязанности вице-мэра по городскому хозяйству Сергей Кочетков отчитался, что МУПЧИК ТС сегодня до конца дня должен дать воду в 5 домов. Еще 3 дома должны подключить до конца этой недели. Параллельно с подключением горячей воды на других участках в городе продолжаются плановые ремонтные работы. Так трубопровод восстанавливают на улице Блюхера. Из-за этого без воды остались 120 домов. Для жителей пока организовали подвоз. А на улице братьев Кашириных и Косенской капитальный ремонт коммуникаций уже завершен. В Саратове прошел Кубок Вооруженных сил России по боксу среди мужчин. Победителем турнира в весовой категории свыше 92 килограммов стал Даниил Статов из МИАСа. В финале он уверенно победил соперника из Архангельской области, завоевав золотую медаль, а также выполнил норматив мастера спорта России. Соревнования собрали 94 сильнейших боксера из 15 сборных команд, представляющих разные роды войск. Он также является отборочным этапом на чемпионат России по боксу среди мужчин. Челябинскую область на турнире представляли 4 спортсмена. Помимо золота Статова, бронзовые медали с соревнований привезли Артем Шефер и Кирилл Сергеев. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Садке и Миасе плюс 25. В Магнитогорске и Златоусте 24 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 26.

бурами. Я был последним, да, подонком, а ты грела меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: Или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.
1: Реклама на радио «Континенталь». Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. Официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
4: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники «Велоден Джуниор». Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомится с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта. Только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Куда в отпуск поедешь?
7: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
6: Это в Сочи?
7: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

таким коротким будет, от рукопожатия до переплетения судеб. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим в социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем снипет.

сохраненка, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Садке и Миассе плюс 25. В Магнитогорске и Златоусте 24 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Кыштыме и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0. Днем во вторник плюс 19-24.
0: Реклама на радио «Континенталь».

0: Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком, образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
1: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
2: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
1: Построить маршрут.
2: Строю маршрут до «Джили» «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
1: Поехали в «Джили» «Планета Авто».
3: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
4: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
5: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
6: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
7: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26.

0: Пропустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Та-та-та-таврия.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: И раз, два, три.
1: Реклама на радио «Континенталь». Тут-тут квиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся каждую пятницу в 19.00 в ресторане «Брудершафт». 12 июня игра по всем эпохам и направлениям. 19 июня тематика «Только припевы любимых хитов». 26 июня легендарный формат «Верните мой 2007». Расписание и регистрация в группе ВКонтакте. Тут-тут квиз в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия – живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 18 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске будут активнее косить траву на газонах. И в Красноармейском округе работает автоматическая система защиты от подтоплений. В Челябинске усиливают работу по кошению травы. Из-за дождливой и теплой погоды она растет быстрее обычного. Теперь подрядчиков обязали не только косить, но и сразу убирать траву, сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Глава города Алексей Ложкин обратил внимание на проблему. Скошенная, но не вывезенная трава с газонов вдоль дорог во время дождей забивает ливневки. Это одна из причин подтоплений. А на этой неделе синоптики вновь прогнозируют дожди. Как пояснил заместитель главы города Дмитрий Агеев, требование сразу вывозить траву касается всех подрядных организаций, как тех, кто содержит улично-дорожную сеть, так и районных служб. В Красноармейском округе реализуют проект «Система сигнализации паводковых явлений». Он помогает защитить жилые дома и другие важные объекты от последствий весеннего половодья, пишет портал chel.tv.ru. Система в автоматическом режиме следит за обстановкой и составляет прогнозы. Она мгновенно фиксирует подъем воды и передает сигнал экстренным службам. Время реакции составляет менее 1 минуты. Это означает, что можно быстро принять меры, чтобы минимизировать возможные риски и убытки. Уже в первый год эксплуатации система помогла предотвратить последствия 12 подтоплений, отмечает в региональном центре развития цифровых технологий. Сейчас проект борется за грант в 50 миллионов рублей в федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная практика». В парке Коркино решили создать необычный музей под открытым небом, который посвящен добыче угля. Об этом глава муниципального района Александр Орел рассказал в соцсетях. Первым экспонатом стала вагонетка, которую использовали для транспортировки угля. Восстановлением объекта занималось погрузочно-транспортное управление. Глава округа призвал жителей, у которых сохранились семейные фото, на которых виден производственный процесс и использование вагонеток, направить их в управление культуры. Их используют для оформления информационных стендов. Он также добавил, что сейчас идет подготовка еще нескольких исторических артефактов. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
3: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем во вторник плюс 19-24.

0: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Стэнк 500. Комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе. И настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Стэнк 500 Технопремиум. В наличии за 7 299 тысяч у официального дилера Тэнк Регинес. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Регинес на Каширинах 141А.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
4: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: Добрый день. Меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике «Валадент» на Бейвеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике «Валадент» такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
6: Улыбайтесь, «Валадент».
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Ген, ты чего пешком?
8: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
7: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в «Радиатор 74». Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай «Радиатор 74». Первый плотничный переулок 9.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен. Одной тобою болен,

своими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя до рассвета.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем во вторник плюс 19-24.

0: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресло пластиковое, Ротанг, усиленное. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Грузоподъем «Спецтехника» производит и продает грузовые стропы всех типов, любой грузоподъемности и длины. Город Миасс. Контактный телефон 35 13 55 33 22.
4: Та-та-та-таврия.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 1.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.

0: потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Regina's на Свердловском тракте 5R.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
7: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением. Правоохранительная деятельность. Юриспруденция. Туризм и гостеприимство. И педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Тур на кроссовере G-Tour. На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
3: А дети?
2: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
3: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
2: Дома по цене квартиры в новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 7-300-751. Сайт nk174.ru.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинской области до конца года появится 130 новых автобусов. И в Южноуральске благоустраивают парк в реликтовом бару. Челябинская область до конца этого года получит 132 новых автобуса. Основная часть пополнения придется на Челябинскую агломерацию, сообщили аргументам и фактам в региональном Минтрансе. Заявка на их приобретение одобрена Минтрансом России в рамках федерального проекта развития общественного транспорта. По данным ведомства, 118 машин направят на маршруты Челябинска, Копейска и Сосновского района. 8 автобусов поступят в Златоуст, по 2 в МИАС, Снежинск и Коркино. Контракты на обслуживание всех 12 маршрутов уже заключены. По ним перевозчики должны использовать только новые автобусы. Они должны выйти на линию с ноября по декабрь. Масштабное благоустройство проходит в парке культуры и отдыха, который расположен в реликтовом бару Южноуральска. Проект был признан лучшим на всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды, пишет портал chel.tv.ru. Общественное пространство решили разбить на 4 зоны. В парке планируют открыть фудкорт, площадь с мобильной сценой и скейт-парк. Зимой здесь будут заливать каток. Все локации свяжет сеть удобных пешеходных дорожек. Рабочие уже завершают прокладку коммуникаций. На локации сердца бора сделали основание детской площадки. Началась установка игрового комплекса. Также разработан эскиз скульптуры «Хранитель леса», которая станет одним из украшений парка. На горнолыжном курорте Банное в Башкортостане завершились два всероссийских старта по велоспорту. Кубок России по скоростному спуску и международные соревнования по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри. В обоих проявили себя велогонщики Челябинской области, завоевавшие 5 медалей. В даунхилле наши девушки Анастасия Пугачева и Виктория Замалиева уступили золото сопернице из Перми, но взяли второе и третье места. А в мужском зачете кросс-кантри серебряную медаль завоевал Иван Романов из Копейска. В женском этапе соревнований две бронзовые медали взяли Марина Зорина и Валерия Морозова, ставшая третьей среди юниорок до 18 лет. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: «Хавейл Июль». Там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем во вторник плюс 19-24.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: на радио «Континенталь». Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных 141.
1: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70-16+.
2: Добрый день. Меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники «Велодент» на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник «Велодент».
3: Запись по телефону +7 351 246 77 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем во вторник плюс 19-24.
0: Реклама на радио «Континенталь».

0: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Карбонат свиной всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.

Нас не ждут. Велика радость любви. Ну а что оставим после? Чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все.

0: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте домнаспартаке.рф или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26

0: Пропустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжелобольным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Шушневском пляже спасатели вытащили из воды 5-летнюю девочку. И в Челябинске вода вернется в оставшиеся после первого этапа опрессовки дома. 5-летняя девочка едва не утонула в Челябинске. ЧП произошло накануне на Шершневском пляже, пишет портал chelkp.ru. Ребенок плавал на спасательном круге, но в 10 метрах от берега круг перевернулся, и девочка начала тонуть. Спасатели среагировали мгновенно и достали малышку из воды. Ее жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Однако на ситуацию обратил внимание мэр Алексей Ложкин. Он отметил, что сезон только начался, но уже есть происшествия с детьми. Мэр поручил подготовить социальную рекламу по безопасному поведению на воде. Она должна появиться в общественном транспорте и на рекламных щитах. Также на пляжах необходимо установить напоминания для родителей не оставлять детей у воды без присмотра. В Челябинске горячая вода до конца недели вернется в 8 домов, оставшихся с первого этапа опрессовок. Тогда воду отключили более чем 1300 многоквартирных домах. Исполняющий обязанности вице-мэра по городскому хозяйству Сергей Кочетков отчитался, что МУПЧИК ТС сегодня до конца дня должен дать воду в 5 домов. Еще 3 дома должны подключить до конца этой недели. Параллельно с подключением горячей воды на других участках в городе продолжаются плановые ремонтные работы. Так трубопровод восстанавливают на улице Блюхера. Из-за этого без воды остались 120 домов. Для жителей пока организовали подвоз. А на улице Братьев Кашириных и Костенской капитальный ремонт коммуникаций уже завершен. В Саратове прошел Кубок Вооруженных сил России по боксу среди мужчин. Победителем турнира в весовой категории свыше 92 килограммов стал Даниил Статов из МИАСа. В финале он уверенно победил соперника из Архангельской области, завоевав золотую медаль, а также выполнил норматив мастера спорта России. Соревнования собрали 94 сильнейших боксера из 15 сборных команд, представляющих разные роды войск. Он также является отборочным этапом на чемпионат России по боксу среди мужчин. Челябинскую область на турнире представляли 4 спортсмена. Помимо золота Статова, бронзовые медали с соревнований привезли Артем Шефер и Кирилл Сергеев. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
3: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем во вторник плюс 19-24.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем во вторник плюс 19-24.

0: Челябинске 21 час. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
0: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске будут активнее косить траву на газонах. И в Красноармейском округе работает автоматическая система защиты от подтоплений. В Челябинске усиливают работу по кошению травы. Из-за дождливой и теплой погоды она растет быстрее обычного. Теперь подрядчиков обязали не только косить, но и сразу убирать траву, сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Глава города Алексей Ложкин обратил внимание на проблему. Скошенная, но не вывезенная трава с газонов вдоль дорог во время дождей забивает ливневки. Это одна из причин подтоплений. А на этой неделе синоптики вновь прогнозируют дожди. Как пояснил заместитель главы города Дмитрий Агеев, требование сразу вывозить траву касается всех подрядных организаций, как тех, кто содержит улично-дорожную сеть, так и районных служб. В Красноармейском округе реализуют проект «Система сигнализации паводковых явлений». Он помогает защитить жилые дома и другие важные объекты от последствий весеннего половодья, пишет портал chel.tv.ru. Система в автоматическом режиме следит за обстановкой и составляет прогнозы. Она мгновенно фиксирует подъем воды и передает сигнал экстренным службам. Время реакции составляет менее 1 минуты. Это означает, что можно быстро принять меры, чтобы минимизировать возможные риски и убытки. Уже в первый год эксплуатации система помогла предотвратить последствия 12 подтоплений, отмечает в региональном центре развития цифровых технологий. Сейчас проект борется за грант в 50 миллионов рублей в федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная практика». В парке Коркино решили создать необычный музей под открытым небом, который посвящен добыче угля. Об этом глава муниципального района Александр Орел рассказал в соцсетях. Первым экспонатом стала вагонетка, которую использовали для транспортировки угля. Восстановлением объекта занималось погрузочно-транспортное управление. Глава округа призвал жителей, у которых сохранились семейные фото, на которых виден производственный процесс и использование вагонеток, направить их в управление культуры. Их используют для оформления информационных стендов. Он также добавил, что сейчас идет подготовка еще нескольких исторических артефактов. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
2: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем во вторник плюс 19-24.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем во вторник плюс 19-24.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Поменяйся в облике, но не поменяйся в словах. Мне не то чтобы хрену, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смертоносно.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Темный коридор и вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

М-200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра не, ну а вдруг? Как же где-то мчишь?

Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Континенталь.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-74-01-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Я стану твоим океаном, а ты просто будь моим берегом. Два придурка на сиденьях BMW 8 серии. Стань для меня вопросом, на который пытался бы найти решение. Стань для меня движением победы после поражения. Ты восхитительна, я

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.